0: ci dare le vecchie cince, con i che rinnova tu ci ostaci cince, con i che rinnova tu ci ostaci cince.
1: Dimmi di grado per ingaggiando, non so timo se fin del lunne, quando ritmi ande l'indi scolore, stoite me allegria, io so amore, quando do de spelli scomo gli amore ardiente, mi scende palle.
2: So timo dolore sluna kispi, cacciando terzo grado, cortac chatta che era psegic, sassi cancia gli appalepi, imamun e terrosa stica ceti che iuscia, revulti che ceti che iuscia, a crecim pamanta cavalli. Я мог ты и маму найти, и кей, а не.
3: Я млям Висенту мам пума. Конох пусят, декламарам сисма сидяй гунов. Я бивай кам поверде, хун только мин не лоски.
4: Ну, кто ты мне, Магдалена? Эй, царь, ой, чё царь, эй, чтинчей, курикарни, вот чё кто чтинчей.
5: Чай ланчей, сисма сикона, чай ланкай нейко.
6: Али! Али!
7: Soberana 91.3, la auténtica voz de Calca.